0: давала им бой, но в упорной борьбе проигрывала. Ну, мне казалось, что, наверное, когда-то, может быть, мы должны суметь их обыграть. Ну, вот, к счастью, это произошло уже на чемпионате мира 2011 года.
1: Вот этот чемпионат мира 2011 года, это финал, это, может, это самое яркое воспоминание, которое у вас есть в жизни?
0: Да.
1: Да, вот эти вот 12-8, а можете вообще вспомнить, как это
0: было? Я даже могу сказать, что мы когда-то где-то играем там в волейбол, например, и по ходу партии просто там по любителям становится счет 12-8, да, и уже как-то на душе такие моменты, сразу почему-то вспоминается этот матч, и причем многие ребята говорят, что когда вот эти цифры каким-то образом вместе оказываются там или на часах кто-нибудь увидит 12-08, например, то ну, сразу вспоминается этот финал, ну, наверное, действительно это матч самый яркий, самый запоминающийся. Ну, многие считают, что это матч вообще самый лучший в истории пляжного футбола.
1: Но мы тогда по ходу матча у бразильцев выигрывали в сколько? В 7? В 8 мячей?
0: Ну да, 12-5 был момент такой, да.
1: 7 мячей, это... А сами-то бразильцы что тогда говорили?
0: Никто не понимал, что происходит. Ни мы, ни бразильцы. Честно, на тот момент, в общем-то... Я понимал, что надо довести матч до победы любой ценой, мне не важно, там было бы 12-11, я также был бы счастлив, вот, но, честно, в концовке, наверное, мы как-то уже понимали, что выигрываем, вот, бразильцы понимали, что, наверное, надо как-то сделать все возможное, чтобы как-то, ну, хотя бы счет на табло привести более-менее к приемлемому, вот, ну, а ход того матча вообще удивительный. То, как сыграла наша сборная, наверное, это на все времена в учебнике пляжного футбола.
1: Мы продолжим наш разговор с Михаилом Лихачевым совсем скоро.
2: Высшая лига.